Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

утро, город. На часах студии почти 7, на календаре 27 августа, ну а за окном четверг, ну а в студии Компас FM Наталья Егорова. В это время город только просыпается, у нас с вами целый день впереди. Я здесь, чтобы разбудить вас по-настоящему. Давайте сделаем этот четверг незабываемым. Вас ждут новости, пробки, интересные истории этого дня. И, конечно же, много музыки. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро послушаем группу «Браво».

0: Ну и раньше всех Алиса. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о новых правилах выезда школьников за границу и о соревнованиях, которые примет столица.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Правила выезда школьников за границу обновило правительство, сообщает телеканал СТВ. Требования коснутся групп от 3 детей. Так, отправляться на международные конкурсы и фестивали можно будет только после разрешения от профильных министерств – образования, культуры или спорта. Вся ответственность за здоровье юных белорусов закреплена лично за организаторами и сопровождающими. Чтобы получить разрешение на выезд, ведомство необходимо предоставить детальную логистику маршрута. Принимать документы будут минимум за месяц до поездки. При этом новые требования не касаются выездов на лечение или учебу. Обновленный порядок заработает с 19 сентября. Крупнейший в стране зарядный узел для электромобилей на 20 станций открылся в Минске, пишет .бай. Он заработал на Долгиновском тракте, на автозаправочной станции рядом с МКАД. Зарядиться смогут владельцы практически всех популярных марок. Мощность станции позволяет пополнить запас хода на 200-250 километров за 15-20 минут. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается, рассказали в Минобороны. По словам заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Горбатенко, 51-я артиллерийская бригада продолжает выполнять комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время. Задача у бригады одна – это огневое поражение противника. Офицеры должны будут восстановить свои профессиональные навыки и быть готовыми к решению задач формирования подразделений. И последнее. Столица примет Кубок Победы и Кубок Вызова по пляжному волейболу с 9 по 13 сентября, пишут Минск Новости. Так, на песчаные корты у Дворца спорта выйдут 12 мужских команд и столько же женских. Сначала пары сыграют групповой этап, а 11 числа пройдут четверть и полуфиналы. Матчи за третье место и финалы запланированы на следующий день.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: FM.
1: Только что мы с вами оглядывались через плечо в прошлое с Майком and Mechanics. Красивая, но грустная история. Но знаете, четверг — это уже почти пятница, а значит, самое время повернуться лицом к солнцу и хорошим новостям. Оставайтесь с нами, потому что самое интересное в этом утре только начинается. Слушаем вместе на Компас FM. С вами Наталья Егорова. Впереди много хорошей музыки прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро нам составят компанию «Браво». Перед этим прозвучит «Queen». Ну а раньше всех на Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В концертном зале «Минск» вас ждет музыкальное путешествие в эпоху 80-х и 90-х. Концерт «Легенды ласкового мая». Со сцены прозвучат знакомые хиты, под которые когда-то танцевали на дискотеках, и многие до сих пор знают наизусть. Это возможность ненадолго вернуться в юность, вспомнить любимые песни и услышать их в живом исполнении. На сцену выйдут Андрей Гуров и Олег Крестовский, солисты золотого состава группы. Их голоса звучат в известных композициях «Не грусти» и «Кончилось лето». Начало в 19:00, билеты от 85 до 185 рублей.
0: Планы на вечер.
1: Завершить летний сезон на высоте 74 метров – отличная идея. Смотровая площадка Национальной библиотеки на один вечер превратится в танцпол под открытым небом. Музыка будет меняться вместе с настроением вечера. От спокойного лаунжа на закате до более энергичных сетов и финального прощального микса. За пультом друг друга сменят 4 диджея – Домбровский, диджей Чаки, Алена Сорока и диджей Фрукт. Каждый подготовит свой музыкальный сет и добавит вечеру собственное настроение. Начало в 18:00, вход по билету на смотровую площадку 10 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

7:28 на часах студии, 27 августа. Пока вы просыпаетесь, заглянем в историю того дня. Сегодня двойной праздник. День российского кино и Международный день бокса. Выбирайте, что ближе, смотреть фильм про Рокки или самому выйти на ринг. Ну а для тех, кто за историю спорта, 114 лет назад в этот день основали ЦСКА. Так что четверг у нас боевой. Заводите моторы и поехали работать. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Я Наталья Егорова на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Юлианну Караулову с песней «Градусы».

0: Ну а раньше всех споет лучшую песню о любви «Високосный год».
1: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
0: Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас.

0: утро. Компас FM.
1: Время короткого гороскопа. Итак, овны, направьте свою энергию в дело и горы свернете. Тельцы, не торопитесь, сегодня лучше все перепроверить дважды. Близнецы, отличный день для переговоров, вас услышат. Раки, прислушайтесь к интуиции, она не подведет. Львы, будьте в центре событий, но без лишнего пафоса. Девы, идеальное время для планирования, все разложить по полочкам. Весы, избегайте споров, дипломатия сегодня ваше оружие. Скорпионы, держите эмоции под контролем, холодная голова решает все. Стрельцы, рискните, но просчитайте шаги. Козероги, карьерные вопросы решаются легко, берите инициативу. Водолеи, нестандартные идеи принесут успех. Рыбы, доверьтесь партнерам, вместе вы сильнее. Совет для всех, не пытайтесь объять необъятное, сосредоточьтесь на одном деле и сделайте его хорошо. Четверг любит завершенность. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро звонки, перед этим смоки, ну а раньше всех услышим Уму Турман. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет об отказе BMW возвращать привычные кнопки и почему задерживают дебют Land Rover Defender. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 5 баллов, и вот где придется постоять. На МКАД от Всехсвятской до Логойского тракта 19 минут, на МКАД от Казинсада Кижеватова 7 минут, на Денисовской Иванеево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 9 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об отказе BMW возвращать привычные кнопки и серьезной задержке дебюта нового Land Rover Defender. Это автоновости на Компас FM. В BMW дали понять, что не собираются возвращать в салоны традиционные физические кнопки. По мнению руководства, интерьер должен развиваться вместе с общими технологиями, а будущее – за сенсорными экранами и голосовым управлением. О позиции бренда рассказал топ-менеджер BMW. Он считает, что классические кнопки теряют актуальность, особенно для аудитории младше 45 лет, которая быстро адаптируется к новинкам и ждет максимального удобства. Пример он привел систему iDrive из начала 2000-х. Тогда ее встретили прохладно, но позже подобный подход разошелся по всей отрасли. Впрочем, далеко не все коллеги разделяют такой курс. Ряд компаний уже признал стремление все перевести на сенсор ошибкой. Об этом говорили в Audi, Volkswagen и Mercedes-Benz. Более того, в Китае обсуждают возможность законодательно закрепить обязательное наличие физических кнопок для ключевых функций. Так что спор о кнопках далеко не окончен.
0: Автоновости.
2: Компания Land Rover перенесла дебют Defender нового поколения, который должен был получить версию на электротяге. По данным The Times, выход отложили минимум на 2 года. Причина в основном финансовая – необходимость сокращать расходы на фоне крупных инвестиций в другие модели. Так что полноценный электрический Defender, если и появится, то не раньше начала следующего десятилетия. Зато скучать не придется. До конца года Land Rover выпустит как минимум 2 новых электрокара. Уже показаны первые изображения электрического Range Rover Sport. Он должен стать самым мощным и быстрым в семействе. Также заявлена совершенно новая модель Range Rover GT, самая легковая модель, полностью без ДВС. Все эти новинки базируются на оригинальной платформе EMA. Изначально ее задумывали как чисто электрическую, но летом концепцию поменяли в пользу гибридов. Поэтому и компактная версия Defender на этой архитектуре в итоге получит силовые установки 2 типов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

на вираже. Компас FM. Это наши. Компас FM.

Почти 9 утра. В это время уже большинство заварили второй кофе, открыли рабочие чаты. Ну, а мы открываем для вас новостную ленту. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Гурова. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Самое важное, что произошло за последние 60 минут, расскажет наша ведущая новостей. Ну, а пока ждем Веру Светлову. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого услышим очень скоро. Это город 312 с песней «Не теряй меня, Москва».

0: раньше всех Маша и Медведи. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где пробки, на МКАД от Козинца до Игуменского тракта 13 минут, на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта 13 минут, на МКАД от Воопшасова до Дачной 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и о том, что вводят для гостиниц Египта.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения сегодня, пишет Белта. В поздравлении говорится, что благодаря усилиям народной артистки хор Большого театра Беларуси на протяжении многих лет демонстрирует высокий творческий уровень и радует зрителей яркими выступлениями и неповторимым звучанием. Глава государства выразил уверенность, что профессиональное мастерство народной артистки, ее богатый опыт и преданность любимому делу будут и в дальнейшем способствовать новым успехам на пользу отечественной культуры. Александр Лукашенко пожелал Нине Ломанович крепкого здоровья, счастья, душевной теплоты и благополучия. Почти 93% многодетных семей получили мат-помощь на подготовку детей к школе, пишут Минск Новости. Размер выплаты 159 рублей 11 копеек на каждого школьника в семье. Во всех регионах страны ее уже получили более 104 тысяч многодетных семей на 210 тысяч детей. Общая сумма выплат составила почти 33,5 миллиона рублей. Лично командный чемпионат вооруженных сил по пожарно-спасательному спорту проходит в Минске, рассказали в Минобороны. В состязании принимают участие 12 команд служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ вооруженных сил. Так, накануне участники состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, пожарной эстафете и двоеборье. А еще участникам предстоит продемонстрировать навыки в боевом развертывании на пожар автоцистерны. И последнее. Минимальную стоимость номера за ночь вводят для гостиниц Египта, пишет .by. Для пятизвездочных это $50 за номер в сутки, для четырехзвездочных – 40. Таким образом, власти рассчитывают бороться с демпингом, когда гостиницы значительно снижают цены в борьбе за постояльцев. А еще дешевые номера – это экономия на расходах. В результате страдают питание, обслуживание и другие составляющие отдыха. Добавлю, отелям, которые будут обходить ограничения и предоставлять скрытые скидки, грозят санкции вплоть до отзыва лицензии и закрытия.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 22 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: На часах студии 9.13. Nickelback только что спели When We Stand Together, когда мы вместе. И в этом вся суть четверга. По отдельности мы тянем до пятницы, а вместе делаем рывок. Коллеги, партнеры, друзья, сегодня держим строй, работаем как единый механизм. Кофе в руки, задачи по списку, и к обеду увидите, как дело сдвинулось. Оставайтесь с нами, я Наталья Гурова. Вы слушаете Компас FM, ну а мы продолжаем слушать музыку и в ближайшее время ждем город 312. Перед этим DNC и Ники Минаж, ну а раньше всех Чайф появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о столичном центре безопасности МЧС. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске пробок нет, в Минске 4 балла. И вот где придется постоять: на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта 20 минут, на МКАД от Нестерова до Дачной 12 минут, на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 4 минуты, на Киселева от Красной до Богдановича 7 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. И сегодня речь пойдет о столичном центре безопасности МЧС. Трехэтажное здание площадью более 10 тысяч метров квадратных вмещает 35 интерактивных тематических площадок, пишет .by. Это не просто музей или набор учебных классов. Там вопрос безопасности перестает быть теорией, а превращается в ощутимый опыт и знания. Проходя через испытания в безопасных условиях, посетитель обретает важнейший навык – не паниковать. Залы интерактивных тренажеров, зоны виртуальной реальности, эффекты погружения и симуляторы реальных угроз переносят посетителей в эпицентр событий. А особая атмосфера, сформированная благодаря инновациям, служит основной цели – спасению. Посетители учат, как вести себя на заправках, вокзалах, в поездах и самолетах. Также там можно прочувствовать, как дрожит комната при землетрясении разной силы. И хотя Беларусь находится в относительно спокойных сейсмических условиях, спасателям приходилось задействовать навыки разбора завалов, в частности, при взрыве бытового газа. Кроме того, в оборудованных под квартиру помещениях показывается, что может стать причиной возгорания в быту. А еще посетители преодолевают коридорный лабиринт, затянутый дымом. Есть локации и для детей. Например, на одной из них ребят учат, как правильно вести себя с незнакомцами на улице, в подъезде и лифте. Также юные посетители получают навыки поведения в лесу, у водоема, пробуют управляться с огнетушителем, учатся подавать сигналы бедствия. Конечно, это не все площадки. В данном случае лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Продолжительность экскурсии около 2 часов. Предварительная запись обязательно. Напомню, лучший способ победить стихию – заранее знать, на что она способна. Центр безопасности МЧС – это в каком-то смысле островок осознанности, где формируется культура бережного отношения к себе и знания, которые могут защитить в реальном времени. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

часах в студии 9.28, а вы знали, что 113 лет назад, в этот день, Петр Нестеров впервые в истории выполнил мертвую петлю. Он просто взял и перевернул самолет вверх ногами над землей. И знаете, глядя на этот четверг, мне кажется, мы тоже проходим свой вираж, финальный перед пятницей. Так что рискуем, держим курс и помним, что даже самая крутая петля заканчивается ровным полетом. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова, и сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро услышим «Добро услышит весь район».

0: Ну и раньше всех Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где пробки на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта 37 минут придется постоять. На МКАД от Нестерова до Дачной 15 минут. На Киселева от площади Победы до Куйбышева 10 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Puls FM.
1: Солнце вовсю светит, утро в самом разгаре. А знаете, чем еще примечателен этот день, помимо того, что мы уже почти добрались до пятницы? 27 августа 1783 года в небо поднялся первый в истории шарльер – воздушный шар, наполненный летучим газом. Никаких двигателей, только легкий газ и смелость, и человек впервые оторвался от земли. А еще в 1922 году в этот же день вышел первый номер легендарного журнала «Крокодил». С тех пор уже больше 100 лет он учит нас смотреть на мир с улыбкой, даже в самый загруженный четверг. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кого услышим очень скоро, это «Добро», перед этим Кэти Перри, ну а раньше всех Александр Буйнов. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «План».

0: планы на вечер, в который узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу я, как только проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 4 балла. И вот где пробки, на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта 36 минут придется простоять. На МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 4 минуты, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 4 минуты.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
0: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В концертном зале «Минск» вас ждет музыкальное путешествие в эпоху 80-х и 90-х. Концерт «Легенды ласкового мая». Со сцены прозвучат знакомые хиты, под которые когда-то танцевали на дискотеках, и многие до сих пор знают наизусть. Это возможность ненадолго вернуться в юность, вспомнить любимые песни и услышать их в живом исполнении. На сцену выйдут Андрей Гуров и Олег Крестовский, солисты золотого состава группы. Их голоса звучат в известных композициях «Не грусти» и «Кончилось лето». Начало в 19:00, билеты от 85 до 185 рублей.
1: Планы на вечер.
0: Завершить летний сезон на высоте 74 метров – отличная идея. Смотровая площадка Национальной библиотеки на один вечер превратится в танцпол под открытым небом. Музыка будет меняться вместе с настроением вечера. От спокойного лаунжа на закате до более энергичных сетов и финального прощального микса. За пультом друг друга сменят 4 диджея – Домбровский, диджей Чаки, Алена Сорока и диджей Фрукт. Каждый подготовит свой музыкальный сет и добавит вечеру собственное настроение. Начало 18:00, вход по билету на смотровую площадку 10 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Почти 10 утра, середина рабочего дня по внутренним ощущениям, но для новостей самый пик. За ночь и утро накопилось достаточно, чтобы составить полноценную картину дня. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ. И прежде чем передать микрофон нашей ведущей новостей Вере Светловой, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро, а студио...
1: Я не могу без тебя.
0: Перед этим послушаем Дизарлис. Ну а в самое ближайшее время конец фильма.
2: Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки, сам попробуй изучи.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверим, что же происходит на дорогах.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске скопились автомобили на улице Комсомольского, пересечения с Кирова, также на проспекте Фрунзе, пересечения с проспектом Людникова и на Правде, пересечения со Смоленской. Что же касается столицы, то здесь пробка на МКАД от Логойского тракта до Долгиновского тракта. 46 минут придется постоять.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Вера, привет. Что ты для нас приготовила?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о выставке «Иннопром» и о форуме молодых специалистов в столице.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минском международном выставочном центре с 30 сентября по 2 октября, пишут Минск Новости. Уже заявлено более 500 участников с учетом белорусских компаний, российских партнеров и международных экспонентов. Официально открыта регистрация. Посещение выставки бесплатное, но прохождение регистрации – обязательное условие для всех. Прием заявок на нее заканчивается 19 сентября. Добавлю, по результатам прошлогодней выставки сумма заключенных контрактов превысила 250 миллионов долларов. А нынешняя экспозиция имеет все шансы побить прежние рекорды и открыть новые горизонты для кооперации. Практику учебно-полевых сборов расширяют в стране, пишет «Точка.бай». Формат круглосуточного пребывания в воинской части ранее опробовали на выпускниках 10 класса. А в этом учебном году пятидневные учебно-полевые сборы организуют и для учащихся колледжей. Их проведут на базе воинских частей, либо центров допризывной подготовки. Добавлю, со следующего года продолжительность сборов будет увеличена до 10 дней по аналогии с 10-классниками. Начальник продовольственного управления Министерства обороны проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Первый форум «Время действовать» пройдет в столице сегодня и завтра, пишут Минск Новости. В нем примут участие 150 молодых специалистов, представляющих разные сферы деятельности. В программе встречи с руководством города и республиканских госорганов, практикоориентированные площадки на предприятиях. Также для участников предусмотрены интенсивы по информационной безопасности и финансовой грамотности. Завершит программу «Ледовый вечер» с катанием на коньках.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 22 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что мы с вами отправились вояж-вояж с французской певицей Дизарлис, настоящее имя певицы Клоди Френч Монтру, а ее экстравагантный псевдоним Дизарлис переводится как «не имеющая желаний» и был вдохновлен путешествием в Индию. А ее прическа ежиком делала ее образ настолько необычным, что в СССР всерьез задумывались, не мужчина ли она. Песня стала настоящим гимном путешествием. И я предлагаю поддаться этому порыву хотя бы мысленно. Думайте о море, горах или о том отпуске, в который хотели бы отправиться. Меня зовут Наталья Гурова. Мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM. И сейчас о музыке. Вот кого ждем совсем скоро. А студио перед этим Альфавил. Ну а раньше всех високосный год. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какого робота запустили в продажу китайцы. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске скопились автомобили на улице Правды и у пересечения со Смоленской, в Минске 3 балла, и вот где пробки. На МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта 30 минут придется простоять, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 5 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как лента новостей в соцсети помогла индийским ученым сделать научное открытие и какого робота запустили в продажу китайцы. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Листать ленту новостей в соцсетях бывает очень даже полезно, но это мнение не детских психологов, а индийских ученых. С таким заголовком вышла статья в научном журнале ZooCase. Группа ихтиологов из Национального института биоразнообразия Индии обратила внимание на короткое видео, которое сельский житель снял во время очистки глубокого колодца в штате Керала. На кадрах мужчина показывал небольших существ ярко-розового цвета, которые внешне напоминали обычных дождевых червей. Ученые не смогли распознать вид по видеозаписи и решили съездить и посмотреть своими глазами. Они нашли этих червей, провели анализ анатомии и сделали ДНК-тест. Оказалось, что это никакие не черви, а совершенно новый, неизвестный ранее науке вид рыб. Миллионы лет в полной темноте изолированных водоносных слоев радикально изменили внешний вид. Рыбы полностью лишились глаз, чешуи и плавательного пузыря, а их кости стали практически прозрачными. Ученые подчеркнули, что без случайной публикации в соцсетях этот вид мог бы навсегда остаться скрытым от науки, так как ареал его обитания ограничен труднодоступными подземными грунтовыми водами на глубине десятков метров.
0: Дело техники.
2: Робоконя с седлом для человека показала китайская компания Dexar Robotics на всемирной конференции по робототехнике в Пекине. Модель Kiji X1 весит 300 килограммов. Столько же берет на спину и проезжает до 40 километров. Скорость 10 километров в час. Аппарат умеет двигаться вперед, назад, боком и разворачиваться на месте. Специальные системы следят за градусом крена, чтобы человек не упал при спуске или подъеме в гору. По словам создателей, главное преимущество перед колесной техникой – 4 подвижные ноги, которые лучше справляются с неровностями. Конечности оснастили суставами, которые по конструкции повторяют те, что есть у живой лошади. Специальное покрытие в нижней части обеспечивает хорошую проходимость по гравию, снегу и заболоченным участкам. В компании добавили, что оформить аппарат во многих странах можно в качестве средства персональной мобильности. Робоконь уже поступил в продажу. Цена 290 тысяч юаней или почти 130 тысяч рублей. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 10:28 на часах в студии. Середина утра. Солнце уже высоко. Город живет своей жизнью. Кто-то разбирает почту, кто-то уже на втором совещании, ну а кто-то только ищет парковку. В любом случае, вы здесь, мы здесь. Это хорошая компания. Четверг набирает обороты. Дышите ровно, держите ритм. И помните, это последняя неделя лета. Сентябрь же дышит нам в спину. Кайфуем от этого лета и слушаем музыку. Но мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Горова. И мы включаем то, что поднимет настроение, добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Владимира Преснякова с песней «Все нормально». Чуть раньше споет «The Rasmus». Ну и раньше всех Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске скопились автомобили на улице Комсомольского, пересечения с Кирова, на проспекте Фрунзе от проспекта Людникова до улицы Смоленская, а также на Правды у пересечения со Смоленской. Что же касается столицы, то здесь 3 балла. И вот где пробки, на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта. 27 минут придется простоять. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 6 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу о международной выставке в Минске и о разработке ученых из Арабских Эмиратов.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Международная архитектурно-строительная выставка «Буд-Экспо-2026» пройдет в Минске с 16 по 18 сентября, пишет СБ «Беларусь сегодня». С приветственным словом выступит заместитель премьер-министра Александр Терехов. В центре внимания цифровизация строительства, искусственный интеллект и новые технологии. Белорусские и зарубежные эксперты обсудят современные подходы к проектированию жилья, энергоэффективность и развитие городской среды, а локацией станет международный выставочный центр «Белэкспо». О рейтинге самых высоких зарплат столичных работников рассказали специалисты, пишет «Точка.бай». Так, в июле на первом месте разместились работники воздушного транспорта – почти 9800 рублей, на втором – финансовый сектор и 8270 рублей в сфере услуг, связанных с посредничеством и страхованием, а айтишники опустились на третью строчку зарплаты – около 8000 рублей. Специалисты считают, что первенство пилотов связано со снятием санкций с Белавиа, а снижение в IT-секторе зависит зарплат от курса валют. Отмечается, что в августе при его ослаблении они могут вновь стать лидерами. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск начался в Волковыском районе сегодня, рассказали в Минобороны. Главная цель – восстановить и улучшить навыки военнообязанных, а также отработать действия местных органов власти при формировании и управлении подразделениями. Основное внимание уделят огневой, медицинской, инженерной, тактико-специальной подготовке. Затем состоится штабная тренировка. На завершающем этапе участники сбора примут участие в учении вооруженных сил. А проходить сбор будет в течение 25 суток. И последнее. Ученые в Объединенных Арабских Эмиратах превращают пустынный песок, косточки фиников и никель в водород, пишет Белта. Из этих материалов они создали экологичный катализатор, который эффективно разлагает метан. Теперь исследователи проверяют долговечность и стабильность нового материала. Эта инновация позволяет превратить местные ресурсы и сельхозотходы в ценный материал в производстве водорода и для чистой энергетики.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 22 тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Ты моя нежность, ты мое небо.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу о совещании у президента и о том, что разработали в Китае.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко проводит совещание во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. В центре внимания отдельные вопросы социально-экономического развития. Одна из тем – модернизация сельхозпроизводства, в частности, передача госактивов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. По этой стратегии было принято решение о передаче Аршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Аршанского района за Савушкиным продуктом. Президент обратил внимание, что при передаче тех или иных активов в ведение частным компаниям должны учитываться интересы государства, которое заинтересовано получить разумные средства за тот или иной актив. Внедрение искусственного интеллекта обсудили во второй национальной школе ректоров в Минске накануне, пишет Белта. Министр связи и информатизации Кирилл Залесский с ректорами вузов дискутировали об этике использования нейросетей студентами и готовности к цифровым вызовам. Они подчеркнули, искусственный интеллект – это помощник, но ответственность остается за человеком. А также отметили, что в нашей стране есть разработки, которые могут быть эффективны и безопасно применены в социально-образовательной сфере. Добавлю, форум завершит работу в парке высоких технологий сегодня. Начальник продовольственного управления Министерства обороны проведет прямую линию в эту субботу, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Интеллектуальный летающий спасательный круг разработали в Китае, пишет .by. Сообщается, что этот робот способен автономно добираться до тонущего человека. При приводнении его пропеллеры автоматически отключаются, а после завершения операции механизм может самостоятельно вернуться на базу. Эта технология компенсирует ограничение возможностей традиционных спасательных катеров, когда они не могут доплыть до спасаемого.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 22 тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу о совещании у президента и о том, где планируют использовать искусственный интеллект столица.
1: Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко проводит совещание во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. В центре внимания отдельные вопросы социально-экономического развития. В их числе было предложение о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в Дубровинском районе. Речь шла о передаче 10 организаций района и предприятия «Витебский бекон» группе компаний «Серволюкс». В настоящее время инвестор выразил готовность выкупить указанные организации и взять на себя обязательства по их дальнейшему развитию. Глава государства вновь отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия. А еще полученные деньги не должны уйти за рубеж, а остаться в пределах страны. Ограничения на посещение лесов действуют в 59 районах страны, пишет Белта. Так, в Брестской области по данные меры попали все районы, кроме трех, в Гомельском регионе также все районы, кроме двух, равно как и в Могилевской области ограничения для всех, кроме 5 районов. В Минском регионе в 10 районах, в Витебском только в одном, а в Гродненской области посещение лесов разрешено. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Учебный сбор военнообязанными территориальных войск начался в Волковыском районе сегодня, рассказали в Минобороны. Главная цель – восстановить и улучшить навыки военнообязанных, а также отработать действия местных органов власти при формировании и управлении подразделениями. Основное внимание уделят огневой, медицинской, инженерной и тактико-специальной подготовке. Затем состоится штабная тренировка. На завершающем этапе участники сбора примут участие в учении вооруженных сил. А проходить сбор будет в течение 25 суток. И последнее. Искусственный интеллект внедрят в системы безопасности национального аэропорта Минск, пишет Белта. Так руководство обсудило перспективы сотрудничества с китайской компанией Nuktec. Новые технологии будут использовать в работе досмотрового оборудования и при обучении персонала, так как безопасность пассажиров является главным приоритетом.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 11 тепла. Завтра днем в этих городах также без осадков и до плюс 23. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают народные.
0: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, что хотят внедрить в систему безопасности НАЦИ аэропорта и о предстоящем Минском полумарафоне.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Глава государства выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандра Паунделю в связи с многочисленными жертвами паводка и оползня, пишет Белта. В нем говорится, что в Беларуси с глубокой скорбью узнали о случившейся трагедии из-за разрушительного стихийного бедствия. Александр Лукашенко от имени белорусов и себя лично выразил искренние соболезнования руководству страны, родным и близким погибших. Также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и обнаружения живыми всех пропавших без вести, в том числе и сил народу Непала в преодолении последствий стихии. Искусственный интеллект хотят внедрить в систему безопасности НАЦИ аэропорта Минск, пишет Белта. Руководитель воздушной гавани и гендиректор крупной китайской компании уже обсудили перспективы применения умных технологий в работе досмотрового оборудования и внедрения передовых разработок в области обеспечения авиабезопасности. Также рассмотрены и текущие вопросы партнерства. Чемпионат вооруженных сил по пожарно-спасательному спорту прошел в Университете гражданской защиты МЧС. Сегодня рассказали в Минобороны. 12 команд, служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ преодолевали 100-метровую полосу препятствий и штурмовую лестницу. А еще соревновались в эстафете и двоеборье. В том числе выполняли боевое развертывание от пожарной автоцистерны. Победителями стала команда радиационной, химической и биологической защиты Генштаба. Вторыми – спортсмены ВВС и войск ПВО. Бронзу взяла команда Западного оперативного командования. И последние любители бега из 40 стран поучаствуют в Минском полумарафоне 6 сентября, пишет СБ «Беларусь сегодня». Он объединит около 30 тысяч человек. Так участникам предложат на выбор несколько дистанций по обновленным трассам. Основная из 5 – 21 километр. За первенство в ней вручат 3 тысячи долларов, за второе место – 2 и за третье – 1000 долларов. Также не останутся без призовых и лидеры на других дистанциях. А еще в день забега, помимо интерактивных площадок возле стадиона «Динамо», пройдет фестиваль «Движ-фест» от проекта «Спорт для всех» президентского спортивного клуба.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Да, по пути.
1: Расскажи, расскажи, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Мы

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Это здорово» от Николая Носкова.

0: Эта история началась в 56-м в российском городе Гагарин. Тогда на свет появился будущий музыкант Николай Носков. С самого детства юный Коля имел тягу к музыке и в 4-летнем возрасте часто пел на чердаке семейного дома. В школу Николай пошел уже в Череповце. Там певец отметился в спектаклях и в хоре. После школы получил специальность электрика и ушел в армию. По возвращении со службы артист зарабатывал на хлеб, выступая в ресторанах, однако все изменилось в конце 70-х, когда Носков переехал в Москву.
1: История одной хорошей песни.
0: Несколько лет спустя Николай знакомится со Стасом Наминым, с кем и создаст группу «Парк Горького» в 87-м. Будучи солистом самой известной советской рок-группы, популярность не заставила себя долго ждать. Песни группы покоряли американские чарты и звучали из каждого утюга, как на родине, так и за рубежом. После гастролей по Америке Николай покинул группу и вернулся в Россию, где уже ждали жена и маленькая дочь. Тем не менее, музыку он не бросил. И даже сперва создал новую группу, а позже начал сольную карьеру. Сам Николай убежден, что песни вроде «Это здорово» рождаются сами собой. В момент, когда настало самое время. Автор помнит, как его согревала любовь к жене и дочери, когда тот бродил по холодным, чужим улицам Далласа. Тогда строки сами легли на бумагу, а композитор Игорь Брусенцев сделал из его стихов песни, что греют душу фанатам и по сей день. «Это здорово» от Николая Носкова. Прямо сейчас на Компас FM.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, куда с рабочим визитом направился президент и о временном изменении движения некоторого столичного транспорта.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Президент направился с рабочим визитом в Россию. Сегодня, пишет Белта, там он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров они обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. А еще глава государства встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В центре внимания практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Почти половину павильонов заменят на столичных остановках в этом году, пишут Минск Новости. В городе утверждена трехлетняя программа по их обновлению, и 225 сооружений станут нового образца уже в этом году. У укрытий антивандальные свойства и более длительный срок службы, а еще от непогоды они защищают лучше, чем предыдущие. К слову, сегодня на обслуживании Горемавтодора более 2000 остановочных павильонов. Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады приняли участие в учении на Борисовском полигоне сегодня, рассказали в Минобороны. Во время маневров они маскировались и оборудовали район сосредоточения. Также вели поиск, блокирование и уничтожение условного противника с использованием беспилотников. Гвардейцы вели боевые действия в лесисто-болотистой местности и противодействовали ПВЛА условного противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы. И последнее. Некоторый столичный транспорт поедет по-другому 1-2 сентября из-за дорожного ремонта, пишут Минск Новости. Так, в связи с асфальтированием на Богдановича на участке между улицей Янки Купалы и проспектом Машерова изменят свое движение более 10 автобусов, а также 37-й и 53-й троллейбусы. Подробную информацию о курсировании можно найти на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: года на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.